0: плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: и никогда не грусти напрасно.
1: Радио-дача.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Маруси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Зачем все эти признания не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир —

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что? А ты куда?
5: На удачные песни? Юбилейный концерт?
6: Что-что? Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
6: Прямо все?
5: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
7: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
7: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
7: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
7: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
3: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Зинаида. Я из Великого Устюга. Поздравляю внучку Нямкину Анастасию Валерьевну с 30-летием. Желаю ей крепкого здоровья, семейного счастья, море улыбок, океан любви. Заказываю песню Алексея.

0: Мугасат и живите в движении.
1: Мугасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
0: Мугасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мугасат.
2: Лад не является лекарственным средством.
3: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

0: возвращается.
1: Радиодача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пау Сбербанк.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
14: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
13: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
15: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился.
15: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
17: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
17: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Шолково. Меня зовут Айша. Хочу передать привет всем девчатам, которые работают в складе Светлана К. Тут нас много. Желаю всем нам позитива, здоровья, успеха, всего самого хорошего. Поставьте, пожалуйста, для нас, ты для руки вверх, маленький девочку. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы.

0: Новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Рекордный клад эпохи викингов нашли в Дании. Находку обнаружил на заднем дворе один из жителей полуострова. В кладе содержится более 700 серебряных предметов общим весом 18,5 килограммов. В России изменились правила перевозки багажа и животных в такси. Согласно новым правилам Минтранса, таксомоторные компании теперь могут сами устанавливать допустимый размер и количество ручной клади. Что касается собак, то в такси их разрешено перевозить только на поводке, в наморднике и на подстилке. Из расписания Калужского аэропорта исчезли все рейсы. Последним стал перелет в Калининград, осуществленный 24 августа. В текущем расписании авиакомпании «Северсталь» больше не значится рейсов отправлением или прибытием в Калугу. В начале июля полеты в областной центр приостановила и компания «Азимут». Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Попутчица – это та девушка, с которой вам по пути. Такова этимология слова. Не нужно называть любовницу. Вот так, типа, попутала, сбила с верного пути. Всем желаю доброго утра. Меня зовут Андрей Фролов. И абсолютно верный выбор – это радио «Дача», чтобы проснуться и начать день как следует душевно и в хорошем настроении. Поздравляю всех с середины рабочей недели. И оставайтесь рядышком. Тогда все будет наилучшим образом, потому что хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
3: друг. Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сегодня 2 сентября, среда. Ракам, девам и весам может понадобиться помощь коллеги, родственника или специалиста. Не стесняйтесь попросить еще. Обращение за поддержкой сейчас скорее укрепит ваши позиции, чем покажет слабость. Овны, близнецы и львы могут оказаться перед выбором между быстрым результатом и более надежным вариантом. Первый путь будет заманчивее, но второй принесет меньше проблем в дальнейшем. Скорпионам, стрельцам и водолеям поступит неожиданное известие от человека из прошлого. Разговор может возобновить старую тему, но возвращаться к прежним отношениям или договоренностям совсем не обязательно. Тельцам, козерогам и рыбам стоит заняться вещами, которые требуют физического порядка. Документы, шкафы, рабочее место, техника, иногда внешняя организация действительно помогает быстрее разобраться с мыслями.
1: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: До друзей и подруг еще далековато, пока только коллеги, среда в полном разгаре, друзья, и здесь на Радио Дача есть соответствующее музыкальное сопровождение, чтобы начать этот день как следует. Ну и помните, что только как антистресс, друзей, не надо использовать, очень быстро их потеряете, иногда надо и заряжать позитивом. Мы, кстати, делаем это первоклассно с помощью лучших хитов от ваших любимых исполнителей. Очень скоро, буквально через пару минут, появится в ваших динамиках группа «Лицей», также Валерий Леонтьев и Люся Чеботина.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На то, что уже осень, дачный сезон все еще продолжается, и для любителей садово-огородных дел рубрика «Хорошо устроена» все еще выходит, как и всегда, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Муз-ТВ представляет.
6: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
5: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
6: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
5: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился.
7: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год и весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
10: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
11: Не может быть. Здесь все монстры.
9: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Воронежа. Всем слушателям семейного благополучия, радости и любви. И пусть прозвучит песня Юлии Савичевой «Спасибо, радио «Дача».»

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне продолжил серию встреч с иностранными руководителями на полях саммита ШОС. Главными темами стали двусторонние отношения и международная повестка. Как пишет

0: несмотря на военно-политическую обстановку. А в беседе с Реджепом Таипом Эрдоганом Владимир Путин подтвердил работу над реализацией совместных крупных проектов. На встрече с лидером Таджикистана он подчеркнул, что Москва и Душанбе тесно контактируют по вопросам обеспечения безопасности. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости в данной минуте.
1: Прямо сейчас.

0: за занавеской будет действительно грустно и слезливо не только Прасковья, из Подмосковья. Будьте рядышком с Радио Дача, если у вас в эту среду нет приятной компании. Мы все организуем, не переживайте. Только ваши любимые артисты со стопроцентными хитами и свеженькими новинками. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго и бодрого утра. Впереди Игорь Николаев, также Михаил Шафутинский. Через короткую паузу не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
3: встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза, хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, как и каждую первую среду сентября, отмечается глобальный день поиска талантов. Неофициальный праздник, посвященный работникам, которые занимаются подбором кадров, рекрутерам, HR-менеджерам, специалистам по привлечению экспертов и мастеров в том или ином деле. Не забудьте выразить признательность тем, кто помогает находить и развивать профессиональные кадры.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Быть занозой для кого-то это вполне нормально, невозможно нравиться всем абсолютно. Главное найти свое окружение и задержаться там подольше. Меня зовут Андрей Фролов, гармонии и взаимопонимания всем желаю. Как будто свадебный тост произнес, да и что такого, пусть тоже будет. Тем более сезон самого активного заключения браков закончен. Совет всем да любовь, кто вступил на эту непростую дорожку под названием брак. Мы же на Радио Дача продолжим в том же направлении, а именно радовать вас лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Скоро они вернутся через короткую паузу.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Про любовь согласен, а вот говорить про жизнь свободно, это, конечно, сказки. Неудивительно, ведь группа называется «Ариэль», которую послушали с вами только что. О чем можно, не оглядываясь на законодательство, сказать? Например, про наш юбилейный фестиваль «Радио Дача» в честь 20-летнего вещания. Нас собираем, собственно, самых близких друзей. И на одну сцену в лайф-арене в Москве 26 сентября выйдут ваши любимые артисты в огромном количестве. Там будет и Владимир Пресняков, и Михаил Шуфутинский, и Юлианна Караулова. В общем, пропустить такое шоу нельзя ни в коем случае. Все подробности и билетики уже на сайте удачныепесни.рф. Заглядывайте, возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026. По 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я из города Костромы. Я бы хотел передать привет всем своим родственникам и всему нашему городу. Хотел бы заказать песню Александра Серова.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Рекордный клад эпохи викингов нашли в Дании. Находку обнаружил на заднем дворе один из жителей полуострова. В кладе содержится более 700 серебряных предметов общим весом 18,5 килограммов. В России изменились правила перевозки багажа и животных в такси. С

0: +21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до +20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. На эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Ну, жизнеутверждающая песня от Дениса Клявера. Тебя удача найдет, улыбнись проблеме в глаза. Да, конечно, нужно позитивный настрой сохранять всегда, но и делать для решения возникающих проблем необходимо все возможное. Чем мы здесь и занимаемся посреди рабочей недели. Поднимаем вам настроение только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. На радиодаче через пару минут обязательно появятся отпетые мошенники и группа «Сливки», а также Авраам Руссо. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра, а оно будет таким, если останетесь рядышком. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Она не виновата, действительно, пока не доказано обратное. Презумпцию невиновности никто не отменял. Поэтому, если даже вы опоздали на работу, но нет вообще никаких доказательств, ни видеозаписи, ни отметки на проходной, то можете так и сказать начальнику. Андрей Фролов на радио «Удача» сказал, что я не виноват. Валите все на меня. Ладно, прекращаю давать вредные советы. Давайте о полезном. Оставайтесь с радио «Удача», и тогда эта среда пройдет наилучшим образом, потому что хорошо всегда там, где есть радио «Удача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Любить не только какого-то человека, но и ваши обожаемые композиции в исполнении только лучших, самых топовых отечественных исполнителей можно даже без FM-приемника рядышком. Заполучить наш эфир можно благодаря Яндекс.Радио. Скачивайте, там можно посмотреть и плейлист, и свои самые обожаемые композиции добавить в избранное. Удобнейший сервис, удобнейшее приложение. Пользуйтесь с удовольствием. Напоминаю, что для всего этого действует ограничение для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
5: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
4: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Мария, я из города Сочи. Я хочу передать привет своей любимой дочке Анечке и сказать, что я ее сильно люблю. Ставлю для нее песню «Певица Слава». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В Москве 11.00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Владимир Путин накануне на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке рассказал о состоянии переговоров по Украине. Как пишет РИА Новости, президент России напомнил, что именно в Киеве требуют возобновления диалога и просят о личных встречах. Однако любые контакты должны быть наполнены конкретным содержанием, а сам процесс урегулирования сейчас по факту находится в замороженном состоянии. Он заявил, что российские войска в зоне СВО наращивают темпы наступления. Армии дано поручение по нанесению масштабных ответных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Также был усилен уровень защиты российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, Владимир Путин сообщил, что представители американского лидера Стивен Уитков и Джаред Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними. Комментируя недавний визит в Москву директора ЦРУ, наш президент указал на то, что контакты между представителями спецслужб идут постоянно. Добавлю, сегодня Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум. Завтра он выступит на пленарном заседании. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на наступивший осенний сезон в мегаполисах России. По их данным, осень будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны. Особенно теплым окажется сентябрь. Что касается дождей, то наиболее влажным относительно средних многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. В этот месяц количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,5 раза практически во всех мегаполисах. Это все новости к данной минуте. С вами

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: если говорить откровенно, у меня здесь на Радио Дачи тоже задача единственная — не подкачать с плейлистом, но это сделать очень просто, потому что в нашем распоряжении только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Татьяна Буланова очень скоро подоспеет, также будет Наташа Королева и свежая летняя работа от Нины Шацкой и Брэндона Стоун под названием «Стамбул». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 20 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

видимо, последний раз поднимают девчонки, раз решили за все и сразу выпить, не растягивать на следующие разы. Закончилось, увы. Татьяна Буланова и Светлана Лазарева только что. «За нас красивых» называется их совместная композиция. Нам с вами это предстоит еще не скоро. Выходные только впереди, через пару дней. Середина рабочей. Всем желаю бодрости, хорошего настроения и, конечно же, оставаться рядом с любимыми хитами здесь, на Радио Дача.

0: знаю я, ты помнишь.
1: Хорошо там, где есть радиодача.
2: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.

0: Дони и Натали о дуэте мечтали и, собственно, исполнили его. Мы с вами тоже будем работать в команде с 12 до 13.00. Именно в это время здесь на Радио Дача стартует удачный час. Ваши приветы и поздравления уже принимаю потихонечку в группе ВКонтакте Радио Дача, в мессенджере Макс. И заявки можно оставлять по телефону в Москве 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды Радио Дача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио Дача представляет.
8: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
9: Не может быть, здесь все монстры!
8: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
10: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
9: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
8: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Ульяновск. Меня зовут Юля. Я хочу передать привет своим родителям и младшей сестре. Моих родителей зовут Елена и Виталий, а мою сестру зовут Милана. Я им желаю хорошего дня. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Радиоканал 105,6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Казахстан вводит платное разрешение на въезд. Пропускная система на границе с Россией заработала в тестовом режиме в конце августа и станет обязательной с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге. Это около 725 рублей. В России заработал самозапрет на участие в азартных играх. Воспользоваться услугой может любой совершеннолетний житель страны. Самозапрет распространяется на игры в казино и залах игровых автоматов, а также на ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах, пояснили в Минфине. На территории региона введен запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения под страхом штрафа распространяются на розничную оптовую торговлю, фейерверками, а также на бытовое использование пиротехнических изделий гражданами и организациями. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
10: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов.

И давайте первое уже закинем к вам в динамике. Например, Аня пишет нам в группе ВКонтакте, что хочет поздравить с выходом из отпуска свою коллегу Марину Владимировну. Не уверен, что Марина этому рада так же, как Аня. Также она передает привет коллеге Светлане и всем девчонкам в столовой, где они сейчас обедают. Приятного аппетита и всем хорошего дня. На этом пока прервемся. Расскажу, кстати, что можно отдыхать от работы не только в обеденных зонах. Если у вас нет планов на ближайшие выходные, то можно отправиться в Измайловский Кремль. Там пройдет городской фестиваль под названием «Русский продукт», на котором можно будет сделать красивые снимки в атмосферных фотозонах, выиграть какой-нибудь приз и посмотреть, как пекут блины в настоящей русской печи. Без возрастных ограничений фестиваль понравится всем, и взрослым, и детям. Так что приглашаем. Ну, а я напомню координаты, по которым необходимо отправлять ваши сообщения. Группа ВКонтакте, там на стене опубликован специальный пост, пишите в комментариях, также отправляйте все на мессенджер Макс, и заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8495 995 2555. Ну а сейчас Ани Лорак «Одинокая».

0: 5-5-9-9-5-2-5-5-5. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Наташа. Я хочу передать привет своей подруге Смирновой Светлане Юрьевне. И хочу пожелать ей удачи во всех ее делах. Спасибо, «Радио Дача».

Переходим к вашим новым приветам и поздравлениям, не откладывая в долгий ящик. С победой в соревнованиях своего сыночка Андрюшу поздравляет Наталья. Папа тоже присоединяется. Я, к сожалению, не видела, как он это сделал, но папа говорит, ты был на высоте. Гордимся тобой, желаем успехов, огромное количество сердечек, поцелуев и так далее от мамы оставлено. Надеюсь, Андрюха услышал. С долгожданным и таким необходимым расставанием. Подруги поздравляют Захарову Анастасию. Говорят, что скоро встретимся. Все, расскажешь в подробностях. Эх, хотелось бы тоже все это услышать. Надежда Анатольевна далее пишет, что сегодня день рождения у Софии Бондаревой. Девочке один годик. Это моя правнучка, пишет Надежда Анатольевна. В городе Усолье-Сибирское она находится. Крепкого здоровья ей желают именинницы и всего хорошего. Родителям также Надежда пожелала терпения в воспитании, видимо, по собственному опыту. Здесь возьмем небольшую паузу. Напоминаю наши координаты, куда до конца текущих 60 минут можете писать. В группе ВКонтакте есть специальный пост, прямо на стене он опубликован. Комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Приветствую вас, Радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню из города Апатиты. Я хочу передать привет своему другу Дмитрию Балагурову. Он проживает в городе Кировск, Мурманская область. Хочу пожелать удачи в работе, и пусть для тебя, Дим, прозвучит песня «Светы», а может, да. Спасибо вам, Радио «Дача».
3: Чтобы

0: Дачный час.
1: Возвращаюсь к вашим приветам и поздравлениям, которые в текстовом формате можно оставлять в нашей группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Здесь дорогую жену, мамулю и любимую бабушку Балаеву Нину Васильевну поздравляют с днем рождения. Ты наше семейное солнышко, мудрое сердце и самый родной человек. Спасибо тебе за жизнь, бесконечную любовь, заботу, добрые советы и удивительную способность понимать каждого из нас с полуслова. Твои объятия согревают, а улыбка делает мир светлее. Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и долгих прекрасных лет. Мамуля, ты мелодия нашего семейного счастья. Мы тебя безмерно любим. С днем рождения. С любовью подписались твои муж, дети и внуки из города Вологды. Вот это поэтичное, действительно душевное сообщение нам оставили в мессенджере Макс. Я не побоюсь этого слова, стоит на него равняться. Светлана из Егорьевска хочет поблагодарить нас за шикарную музыку. Абсолютно не за что, это просто наша работа. Также она передает привет коллегам по работе, Гришиной Насте и Журавковой Лене. Отличной торговли пожелала и отдельный привет коту Марселю. Не знаю, понял ли он, но Марсель, тебе салют. И Настя поздравила Дашулю и Викулю с экватором рабочей недели. Пожелала энергии на вторую половину дистанции. К этому мы присоединяемся. Я думаю, каждому слушателю данное пожелание будет очень кстати. Что ж, вернемся к вашим приветам и поздравлениям чуть позже. И, конечно же, напомню номер для ваших музыкальных заявок. 8-495-995-2555. Звоните.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Расскажи мне
8: более. Встречайте, Сергей Завьялов. 27 сентября на сцене Арена КТЗ состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит, своему любимому. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Оставьте какую-нибудь хорошую песню. Спасибо.

Вновь ныряю в группу ВКонтакте и Messenger Max, чтобы потихонечку разбирать накопившиеся там сообщения. Евгений шлет привет своим родным, супруге Надежде, в частности, дочерям Аделине и Лее, и также своим близким отцу Виктору и матери Валентине. Очень интересная формулировка. Отец и мать действительно довольно близкие люди. Евгений написал он в конце, что всех вас очень сильно любит. Алексей передает привет Кузнецову Максиму. Поздравляет с рождением ребенка. Всего наилучшего и побольше денег. Да, с появлением детей эта потребность особенно остра. Также привет Алексей отправил жене Валерии. Попросил не злиться. Улыбайся чаще. Тебе это очень идет. Не надо давать поводов хмуриться, Алексей. Я думаю, в этом причина. Также просит прощения у Владлены, ее любимый Анатолий. Я сделаю тебя счастливой, что-то сегодня косячит. Парни, пожалуйста, ответь мне, Владлена. Ну, дайте еще один шанс Анатолию. Он все-таки сумел до нас дописаться. Это бывает очень и очень непросто. Наталья поздравляет свою дочку Анастасию, зятя Александра Куприяновых, с днем бракосочетания, которое случилось 28 августа. Постфактум, но лучше поздно, чем никогда. Желает Наталья вам долгих лет и счастливой совместной жизни. Очень их люблю. Подписалась мама и теща. Горько в конце написано. Надеюсь, будет исполнено. Ну, а мы движемся дальше и обязательно буду читать ваши новые приветы и поздравления. Оставляйте их по-прежнему в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Заявки музыкальные можно делать по номеру в Москве. 8495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Оксана, я из Екатеринбурга. Хочу передать привет Светлане в город Нижний Новгород. Она занимается лошадьми, объезжает и прибирается за лошадьми. Светлане хочу передать успехов в труде, также яркого и полного новых впечатлений дня и рабочего, и в последующем отдохнуть хорошо. И поставить песню для Светланы «Люблю, куплю, поедем» Кирилла Туриченко.
3: Люблю,

0: Точный час.
1: Новая порция ваших приветов и поздравлений уже готова. Запускаю к вам в динамике. Делайте громче. Алена Макарова поздравить хочет свою племяшку Настеньку с первым учебным днем в первом классе. Люблю тебя, ты умница, учись на отлично. С тем же поздравление отправляется для сына Матвея. Легкой учебы в восьмом классе пожелала мама Даша, написала, что любит тебя. И Данил Жомов расписал целое сочинение у нас в комментариях в группе ВКонтакте, рассказал все, что успел сделать, и съездил в лагерь, и сходил на крутой фильм вместе с мамой, и побывал у бабушки. В общем, он передает привет и поздравления младшему двоюродному брату Федору из Питера. Он вчера пошел в первый раз в первый класс, пожелали ему учиться на одни пятерки и получать все новые и новые знания, а также позитива на весь учебный год. Мы присоединяемся непременно и вернемся к вашим свежим приветам и поздравлениям чуть позже. Напоминаю, координаты: группа ВКонтакте, радио «Удача». Прямо на стене есть специальный пост «Удачного часа». Комментарии открыты, ждем вас там. Ну и заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тимур. Я из города Энди, Саратовская область. Хочу поздравить своих родителей с годовщиной. Они вместе 31 год. Пожелаю им счастья, здоровья, и чтобы они были счастливы, как и сейчас. И поставить песню «Игель Скляр» Комарова. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к приветам и поздравлениям. Удачный час с 12 до 13 здесь в эфире Радио Удача. Как всегда, вы являетесь неотъемлемой его частью. Так что присоединяйтесь. Татьяна из Набережных Челнов шлет привет своим родителям, с которыми на данный момент они трудятся на своем участке в Солнечном. У нас сегодня прекрасная погода. Наслаждаемся лучками теплыми под ваши веселые песни. Желает всем хорошего дня. И всех школьников, включая своего сына, поздравляет с началом учебного года. Далее Егор присоединился и сообщает Толику, что все нашел, ждет тебя. Подробности непонятны, это как будто некий шифр через нас передали, но ничего страшного. Надеюсь, парни друг друга поняли. И всем своим коллегам машет ручкой. Анфиса говорит, что очень скоро вернется. Отправляется в отпуск. Эх, прям посреди рабочей недели. Это больно слышать, но мы вас поздравляем, скрипя сердцем, Анфиса, и желаем, конечно же, всего наилучшего. Здесь прервемся ненадолго. Финальная подборка ваших приветов и поздравлений будет озвучена через пару минут. Так что пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макса. Ну а прямо сейчас Ольга Бузова со своей работой под названием «Невероятная».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я мама Лена. Хочу поздравить свою дочку Анастасию, художницу. Желаю ей творческих успехов, и чтобы она не падала духом и не бросала художество свое. И мы ее поддерживаем, чтобы она помогала людям своим творчеством. Хочу заказать ей песню «Нэнси. Чистый лист». Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Как и обещал, последние приветы и поздравления озвучу. И, собственно, на этом удачный час придется на сегодня заканчивать. Заглянем в мессенджер Макс. Тут огромное количество посланий скопилось. Например, с выздоровлением Широкову Нину поздравляют друзья и коллеги. Мы рады, что ты вернулась. Они тебе шлют лучи добра, поддержки и, конечно же, хотят пожелать тебе новых творческих и профессиональных успехов. С завершением проекта Аксенова Павла также поздравляют Анастасия, Татьяна и Наталья. Они говорят, что ты лучший руководитель и поднимают за тебя бокалы. Вот это да, посреди дня, это круто. Но когда закончили большой проект, можно себе позволить, с другой стороны. Всем своим родным и друзьям, которые его знают, Алексеев Никита шлет привет. Говорит, что обожает радиодачу. Это неудивительно. Ну и на этом, пожалуй, все. Сегодня удачный час подходит к концу. Завтра непременно вернется с 12 до 13. Не пропустите. Я, Андрей Фролов, на сегодня с вами прощаюсь. Эфир продолжит Даня Борисов. Ну и последнюю музыкальную заявку успеем исполнить. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.
8: А я

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Удачный час.
8: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск, Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Оставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, Радио Дача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве одобрили изменения в ПДД, которые позволят автомобилистам предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и СТС машины в мессенджере «Макс». Как рассказали в Минцифры, электронные документы будут действовать наравне с бумажными, но их использование возможно по желанию. Они не заменят традиционные. Такая функция появится в национальном мессенджере в ближайшие месяцы. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Как пишет РИА Новости, опция уже доступна при оформлении заказов. Такой вариант расчетов появился в дополнение к обычным банковской карте и СБП. Открыть цифровой кошелек стало возможно с 1 сентября. Сейчас это можно сделать в 12 крупнейших российских банках. Сливочное масло стало самым подешевевшим продуктом в России за год. Средние розничные цены на него уменьшились на 8,5% за 12 месяцев. Также в тройку продуктов, стоимость которых снизилась существеннее всего, вошли яблоки и сыры. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные песни». .рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: Если на вопрос, как дела в обеденное время, вы отвечаете так себе, подумайте, друзья, быть может, вы просто не отобедали, сейчас покушаете, настроение наладится, улыбка на лице сама появится, и будет день немножечко счастливее. Важно не пропускать любимую трапезу, мне кажется, обед для всех самый лучший прием пищи в течение дня. Это Владимир Пресняков на радио «Дача только что», с хитом «Все нормально». Далее подбадривать вас будем хитами Мурата Насырова, «Рады рай» и Димы Билана на радио «Дача». Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличной среды.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне, доля.
3: Встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: песня о настоящей любви. Это Султан Лагучев с хитом «Цок-цок» продолжает эфир «Радио Дача». Да, чувства могут настигнуть в самом неожиданном месте, например, у бара какого-то, к невероятно красивой девушке, и тогда единственное, что нужно сделать, погромче музыку и идти знакомиться. Надеюсь, герой песни Султана Лагучева именно так и поступил. Мы далее послушаем еще больше вашей любимой музыки. Скоро на «Радио Дача» Татьяна Буланова, Михаил Шафутинский и Сергей Чумаков.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: правда, дело хорошее, но вот не всегда уместно. Иногда лучше и немножко приврать. Например, любимой даме, когда она спрашивает, как вам наряд, всегда нужно отвечать «отлично». Никогда ведь не угадаешь, действительно нравится он ей. И какого ответа она от вас ждет? Правдивого? Или же ей очень нравится этот наряд, и она ни за что, ни на что его не променяет. Татьяна Буланова в финале часа на радиодаче. До его завершения не пропустите также рубрику «Удачный момент» и классную песню Валерия Сюткина здесь, в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
4: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
3: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
7: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Москвы. Зовут меня Шепелев Евгений. Хочу передать привет своему лучшему другу Телинину Александру. Он сейчас находится на работе. Александр, не скучай. И заказать для него песню певицы Натали. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача.
0: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Новости.
3: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Казахстан вводит платное разрешение на въезд. Пропускная система на границе с Россией заработала в тестовом режиме в конце августа и станет обязательной с 30 ноября. Один въезд в Казахстан будет стоить 3900 тенге. Это около 725 рублей. В России заработал самозапрет на участие в азартных играх. Воспользоваться услугой может любой совершеннолетний житель страны. Самозапрет распространяется на игры в казино и залах игровых автоматов, а также на ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах, пояснили в Минфине. На территории региона введен запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения под страхом штрафа распространяются на розничную оптовую торговлю фейерверками, а также на бытовое использование пиротехнических изделий гражданами и организациями. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Спонсор выпуска.
4: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Шутка. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: обманул надежды девушки, будь готов стать для нее другом и не больше. Это студио на радиодаче с хитом «Ты». Ну, вообще, обвинять вторую половинку во всех бедах, конечно же, не стоит. Нужно искать компромиссы. И конфликт — это всегда ситуация, где вина присутствует двоих участников союза в большей или в меньшей степени, но это уже нюансы, друзья. Находите решение всех конфликтов. Под музыку радиодача, конечно же, она развеселит, поднимет настроение, и все невзгоды уйдут, как рукой их снимет. Скоро послушаем хиты Артура Пирожкова, Олега Газманова и других любимых артистов радиодача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Расскажи мне,
3: встречайте!
2: Моя,
3: Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Пожалуй, самая приятная часть жизни — это когда позволяешь хорошим вещам происходить, появляться в твоей жизни самим собой. Например, проснуться за 5 минут до будильника можно без труда или случайно услышать любимую песню, когда она вам особенно необходима. Пусть все складывается, друзья, само собой, и вам от этого будет максимально хорошо. Артур Пирожков с хитом «Само собой» только что на Радио Дача. Далее с нами Ирина Аллегрова, новинка Влада Топалова и Регина Тодорина. Сразу после Марину Хлебникову. Не пропустите в эфире Радио Дача.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошо, что сегодня день еще не так сильно похож на картину, которую описывает Марина Хлебникова в своем одноименном хите на радио «Дача». За снегом и дождем пока не скрываемся, все еще солнечные лучи сопровождают наши будни. Хочется надеяться, что бабье лето задержится с нами на подольше, будет радовать теплом и солнцем, а осенняя хандра придет как можно позже. Хорошему настроению в осенний день поспособствует и любимая музыка в эфире «Радио Дача». До финала часа не пропустите композиции «Непары» и Кристины Арбакайте.
1: Реклама.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
3: имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: дорога.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
1: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Какао стало лидером подорожания в мире. По итогам августовских торгов ценник семян бобов на мировых биржах вырос почти на треть. Также заметно прибавили в стоимости сахар почти на 20% и пшеница на 17%. Российским водителям разрешили предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через мессенджер «Макс». Причем электронный вариант документов будет приравниваться к бумажным оригиналам. В мессенджере данные будут представлены в формате QR-кода. Хоккейная «Калуга» завершила подготовку к старту в ВХЛ контрольным матчем с тульским клубом АКМ. Несмотря на переполненный стадион, хозяева льда пропустили уже на 34-й секунде. Итоговый счет также не в пользу калужан 2-3. В составе нашей команды отличились Никита Алмазов и Николай Смирнов. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Кто-то плакат Сережи Лазарева над кроватью вешал, кто-то Дима Билана, некоторые по иностранным рок-группам фанатели, а Елена Ваенга в то время была без ума от Шопена. Наверняка и сейчас им восторгается. Композитор написал много классных произведений, которые и воодушевят, и могут настроение ваше в корне изменить. И вообще классическая музыка кровообращение улучшает, это я к слову. Далее на Радио Даче нас ждет не классика, а хиты, проверенные временем. Послушаем песни Саши Че, интонации и Султана Лагучева здесь, на Радио Даче.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Санкт-Петербург.
1: Но с кем, если не с Татьяной Блановой, записывать композицию про Санкт-Петербург? Новинка Денис Майданова и Татьяна Буланова продолжает эфир «Радио Дача». Если песня пришлась вам по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени на «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Комсомольская

0: если вы любитель удачных песен, то приглашаем на одноименный юбилейный фестиваль радиоудачи, который состоится уже 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Там в том числе услышим комбинацию. Еще придут поздравить радиоудачу с 20-летием Николай Басков, Филипп Киркоров, Юлиана Караулова, Владимир Пресняков, Михаил Шуфутинский и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем у вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире радиодача. Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте Радио Дача. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
7: Радиодача представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
8: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
9: Не может быть, здесь все монстры.
7: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я звоню из города Пушкино. Хочу передать большой-большой привет всем своим коллегам по безымянному цеху. Всем благополучия. И хотел бы заказать песню «Рефлекс». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Летние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесли на более поздние сроки, чтобы сохранить производство топлива и обеспечить поставки на внутренний рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать 3 МПЗ в Москве и Петербурге. Он отметил, что на сегодня осталось восстановить только 10% поврежденных мощностей, а уровень защиты заводов значительно повысился. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью честного знака. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в нашей стране все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Анна Попова добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. Россияне выбирают слово года, в финал вышли 40 вариантов. Среди них есть те, что звучат в новостях, и те, что родились в интернете. Например, белые списки, искусственный интеллект, нишевый, колобок, ред флаг, газ, в значении действуй и пухосос. Как передает ТАСС, проект посвящен теме географии языка и должен найти слова, которые объединяют страну и отражают особенности разных регионов. В рабочую группу экспертов подбор слов вошли в том числе лингвисты и филологи. Голосование стартовало 20 августа. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы, все любимые звезды на одной сцене, в их числе Николай Басков, Владимир Пресняков, Олег Газманов и другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал,

0: А нечего о пилоте думать, он знает свою работу. И есть такое поверье, да, что если вы икаете, значит, о вас кто-то думает. Представляете, какая икота охватила бы пилотов, если о них будут думать все пассажиры в самолете. Но вот это уже как-то опасно становится. Давайте каждый будет думать о себе, следить за собой. Они точно свою работу знают. Не зря лет 6 этому учились, и еще потом сколько летали. В общем, не переживайте, друзья. Ёлка на радиодаче с Провансом только что. Далее нас ждет Вован, Александр Маршал и Наташа Королева на радиодаче. Никуда не уходите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: с любимыми мы непобедимы. Если вы, например, обожаете радиодача, то напомню, что слушать нас можно не только через радиоприемник, но еще и в интернете, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть у вас возможность посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное для слушателей старше 16 лет. Хорошо там, где есть радиодача, даже в отсутствии FM-сигнала. Запоминаем, друзья.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: если ради встречи восхода солнца, да, ради встречи солнца приходится лететь во Владивосток, мне кажется, такое путешествие несколько непрагматичным. Можно же просто рассвета дождаться где-нибудь на высоком берегу и наблюдать вполне себе классную картину. Тут скорее Юлия Савичева от некой любви убегает. Шикарный хит любимой певицы «Москва-Владивосток» слушали только что. До финала часа также услышим удачный момент, где исполнится заявка нашего слушателя, и песню Ярослава Самишевского «Ты не суди меня» тоже заценим. Не пропустите ничего в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите. Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Роман. Хочу передать привет своей любимой жене Наталье из города Пятигорска. Я ее очень сильно люблю, желаю счастья и удачи. Ставлю для нее хорошую веселую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105,6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Какао стало лидером подорожания в мире. По итогам августовских торгов ценник семян бобов на мировых биржах вырос почти на треть. Также заметно прибавили в стоимости сахар почти на 20% и пшеница на 17%. Российским водителям разрешили предъявлять водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства через мессенджер Макс. Причем электронный вариант документов будет приравниваться к бумажным оригиналам. В мессенджере данные будут представлены в формате QR-кода. Хоккейная Калуга завершила подготовку к старту в ВХЛ контрольным матчем с тульским клубом АКМ. Несмотря на переполненный стадион, хозяева льда пропустили уже на 34-й секунде. Итоговый счет также не в пользу калужан 2-3. В составе нашей команды отличились Никита Алмазов и Николай Смирнов. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вы слушаете Радио Дача.
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

0: Порой мы действительно забываем, как же хороши те люди, с которыми мы проводим будни, которых мы любим, с которыми мы живем. Все потому, что неправильно относимся к слову «идеальный». Это ведь не о том, что у человека нет ни единого отрицательного качества. Это скорее о том, что мы готовы мириться с этими неидеальными качествами, идти на какие-то жертвы, и ради нас этот человек тоже что-то делает, как-то меняется, ну или терпит наши какие-то изъяны. Это и есть идеальная любовь, о которой поет Ирина Аллегрова в эфире «Радио Дача» прямо сейчас. Мы далее послушаем хиты певицы Чепик, группы «Краски» и Михаила Шафутинского. Никого не пропустите на «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Певица Чепик, участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни», о прошлом поет в нашем эфире прямо сейчас. Еще о чем-нибудь тоже обязательно споет Чепик 26 сентября в Лайф-арене на нашем юбилейном шоу. Придут поздравить радиодачу с 20-летием в указанный день. Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин, Александр Шоуа и группа «Непара» и еще более 20 любимых артистов радиодача. Ждем у вас, друзья, занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

ночью приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции. Новости всего мира, банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

0: Дмитрий Маликов несколько сгущает краски в эфире «Радиодача». Поет о том, что осень — время тоскливое, дождливое и не очень-то симпатичное. Но это смотря, какая осень у вас за окном. У нас в столице пока что очень даже теплая и солнечная. Надеюсь, что такой осень не будет в течение следующих 3 месяцев. Того же желаю и вам, друзья. И на этом буду прощаться. В эфире был Даня Борисов. Далее встречайте Марию Федорову. И она завершит с вами этот вечер четверга. Всем потрясающего завершения дня.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 12+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
4: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
12: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
11: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я из города Курска. Я передаю огромный привет своему любимому Руслану. Желаю ему много успехов, здоровья и хорошего настроения. Передаю привет своим дочкам, Анечке, Ксюше, Светочке. Всем большого счастья и крепкого здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время, 18 часов. До фестиваля удачной песни осталось 24 дня. С новостями Екатерина Родина, здравствуйте. Летние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах перенесли на более поздние сроки, чтобы сохранить производство топлива и обеспечить поставки на внутренний рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ночь на 1 сентября беспилотники пытались атаковать три МПЗ в Москве и Петербурге. Он отметил, что на сегодня осталось восстановить только 10 поврежденных мощностей, а уровень защиты заводов значительно повысился. С 1 сентября банки и микрофинансовые организации начали передавать судебным приставам информацию о задолженности. Как сообщили «Известия», первый отчет участники рынка должны сдать в апреле следующего года. Он охватит данные за 2026 год, в том числе количество клиентов с просрочкой, случаи привлечения коллекторов и жалобы на незаконные действия при взыскании. Нововведение сделает процесс взыскания более прозрачным. Все биологически активные добавки можно проверить с помощью честного знака. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в нашей стране все БАДы маркируются маркой честного знака. Это легкий и быстрый способ проверить легитимность препарата. Анна Попова добавила, что информация о госрегистрации является обязательной составляющей самого препарата и его упаковки. Если на этикетке или на самом флакончике ее нет, этот препарат не может находиться в свободной продаже ни на маркетплейсах, ни в каких-то других каналах сбыта. Каждый третий россиянин за последний год снимал деньги со вклада досрочно. Чаще всего такие траты были связаны с лечением или помощью родным, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. При этом большинство опрошенных заявили, что в идеале не стали бы трогать накопления до окончания срока и в крайнем случае скорее бы заняли у близких, чем забрали вклад. Главная причина – нежелание терять проценты. Официальный курс доллара на сегодня – 86 рублей 75 копеек, евро – 100 рублей 60 копеек. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: дальше, друзья, покорять этот чудесный осенний вечер. И берем с собой, разумеется, музыку, радиодача. В ближайшие минуты будем слушать Игоря Николаева и Зайнаб Махаева. И вашу заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов. Московский студийный 8495-995-2555. Звоните в любое время. С вами Мария Федорова. Оставайтесь в компании «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: Завтра в Калуге временами дождь и ветер западных направлений. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 тепла, днем до плюс 20. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это на радиодаче Настя и Дима Билан с композицией «Пилот», которая в данный момент занимает первое место в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. Новые итоги подведем в пятницу. И напоминаю, чем чаще вы заказываете песни в нашем эфире, из новинок я имею в виду, тем у них больше шансов покорить вершину хит-парада «Горячая десятка». И хиты, проверенные временем, будем слушать далее. Впереди классные композиции Валерии, Юрия Антонова, и группа «Республика» тоже отметится в нашем эфире. Остаемся вместе.
1: Реклама. Расскажи мне, встречайте! Сергей Завьялов! 27 сентября на сцене «Арена КТЗ» состоится большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты. Будет жарко. Билеты в кассах города. 16+.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: года, так это домой, в уютный свой мирок, в котором всегда приятно находиться. И приятная музыка «Радиодача» для вас. В скором времени насладимся новинкой от Лады Топаловой, Регины Тодоренко. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного вечера желаю.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. Пау Сбербанк.

0: 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Радио «Дача» представляет.
8: В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
9: Не может быть, здесь все монстры!
8: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
10: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
9: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
8: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Бавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терепеев, я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет Анастасии Ермаковой, Лене Луневой и Виктории Королевой. И прошу для девочек поставить песню «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?» Всем класснейшего настроения.

0: сне.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: ВАД не является лекарственным средством.
6: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
7: «Радио Дача».
8: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принял решение расстаться со сборной Аргентины по окончании мирового форума в США. В составе национальной команды Месси отыграл 20 лет. Более 250 миллионов рублей заработали в минувшем году школьники за успехи в учебе. Данные привел Сбер по итогам обезличенного исследования «Ко дню знаний». Средняя награда за хорошее поведение при этом составила 1100 рублей, а за пятерку школьники получали чуть меньше 900. В России могут появиться технопарки на колесах. Идею по поводу создания мобильных лабораторий высказал на встрече с президентом студент Московского педуниверситета Никита Фирсов, который является уроженцем Людиново. Владимир Путин инициативу поддержал и обещал обсудить ее с экспертным сообществом. Официальный курс доллара составляет 86 рублей 38 копеек, единой европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Сегодня в Калуге плюс 21, в ночные часы до 14 тепла, завтра дождь до плюс 20. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
8: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.

0: и календаря, ведь остается 24 дня до юбилейного фестиваля «Удачные песни», приуроченного к 20-летию «Радио Дача». Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве и на один день объединим на одной сцене всех любимых звезд эфира. Среди них Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Михаил Шафутинский, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые композиции ловите в эфире «Радио Дача». Слушать будем уже совсем скоро Паскаля и Аниту Цой.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука и голос.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

календарях страны, не только нашей страны, праздник, который появился не без помощи Михаила Шафутинского. 3 сентября, день, когда горят костры рябин, и далее по тексту. Отпразднуем, нам несложно, нам любой праздник в радости, на радость всем музыка, любимая на радиодаче, уже готова ворваться в эфир. Слушать будем Алису Фрейндлих, Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и группу «Гости из будущего» уже совсем скоро.

0: Служебный роман. Не все знают, кстати, но изначально текст данной песни написал шотландский поэт, а уже спустя почти два века его перевел на русский язык Самуил Маршак. Немного добавил своих мыслей, потом появилась музыка, и песня стала очень популярной в Советском Союзе. И мы до сих пор прекрасно ее знаем и с удовольствием слушаем на радио «Дача». Далее насладимся новинкой Хабиба и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Кто о цветущей даче мечтает? К Марине Рыкалиной.
3: Ни в коем случае почва не должна пустовать.
2: Она секрет знает. Дачные радости с Мариной Рыкалиной. Новые выпуски. Каждый четверг в 18.00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+. Thank you.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана Ларионова, я из Орехово-Зуево. Хочу передать пламенный привет Сашеньке Храпову. И поставьте, пожалуйста, песню Рома Жукова. Спасибо, любимая радио «Дача».

Это Лера Москва на радиодаче с композицией «Седьмой этаж». Кстати, именно число 7 назвали своим любимым числом почти 40% россиян. На втором месте цифра 5, расположена на третьем тройка. Вот такие любимые цифры у наших соотечественников. И любимые хиты ожидаются далее на радиодаче. Слушать будем группу «Браво», Зару, Юлию Савичеву уже совсем скоро, Мария Федорова с вами. Всех приветствую.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Цветов становится меньше, но дачный сезон продолжается, друзья. И мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха, как это сделал Даниил. Он написал: закон дачности. Полил — пошел дождь. Не полил — дождя нет. Что-то в этом есть. Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно каждый четверг в 9:00 и каждое воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Мы же вам отправляем отличную музыку на «Радио Дача». Слушать будем группу «Комбинация» и Диму Билана уже совсем скоро.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая — ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
2: Это ведь так здорово — быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: известной песни «Листья» — это письма лета. Напоминание о приятных теплых днях, которые, увы, закончились. А эта композиция называется «Листопад» в исполнении Стаса Михайлова. Далее насладимся классными хитами группы «Нана и Чай» вдвоем и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Согреем кого-то из слушателей этим прекрасным осенним вечером на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: «Дачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на

0: песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите!
2: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль. Удачные песни. Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из Подмосковья. Я бы хотела передать привет своей маме. Маму зовут Плешкова Вера Васильевна. И специально для мамы я бы хотела поставить песню Вани Дмитриенко «Венера Юпитер». Большое спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального проекта.

свое 25-летие, представляете, обещают EP-альбом с лейтмотивом фольклорности. Ждем, ждем. А уже в этом году, 26 сентября, девушки выступят на юбилейном фестивале «Удачные песни» в лайф-арене в Москве. Также отмечать 20-летие радиодачи будут и другие звезды эфира. Группа «Корни», Владимир Пресняков, Сергей Пенкин, группа «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу. Нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые отечественные хиты слушайте далее на радиодаче. Их для вас исполнят Леонид Агутин, Лолита и Таисия Повалий уже совсем скоро. С вами Мария Федорова. Всем говорю привет!

продолжаем наслаждаться любимой музыкой на радио «Дача». Слушаем Тамару Кутидзе. А далее продолжим наш вечер в компании хитов Вячеслава Добрынина, Михаила Шафутинского и Алены Свиридовой. И, разумеется, заявку вашу музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер студийный московский 8495-995-2555. Ждем поздравлений и приветы.

0: На радиодаче гимн всепоглощающей любви и преданности в лучших традициях Артик и Асти. Песня была выпущена в 2017 и достаточно долгое время занимала высокие позиции в российских чартах. В нашем чарте хит-параде «Горячая десятка» на первом месте сейчас Анна Асти и Дима Билан с композицией «Эпилог». Время идет, все меняется, а темы вечные остаются. И вы оставайтесь в уютной компании «Радиодача». Слушать будем совсем скоро Наташу Королеву и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на «Радиодача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555. Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дронов Денис. Я поздравляю своего лучшего друга Новикова Андрея с днем рождения. Я желаю ему в первую очередь здоровья и прошу для него включить песню «С днем рождения, Шатунов». Спасибо, Радио «Дача».

пролетело мимо, это лето было. Все, теперь наслаждаемся осенью и продолжаем в эфире «Радио Дача» в рубрике «Хорошо устроено» помогать разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И подпевайте любимым хитам. Совсем скоро их для вас исполнят Олег Газманов и Ирина Аллегрова. Меня зовут Мария Федорова. Всем отличного вечера желаю.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: На радиодаче одна из недавних песен Тони «С тобой» называется композиция. Выпущена была в середине лета. А в пятницу другая новинка появится в эфире радиодачи. Ирина Дубцова представит свою композицию, которая называется «2007». Услышите ее в хит-параде «Горячая десятка». В пятницу, напомню, послезавтра в 7 вечера по московскому времени. И хиты нетленные ждут вас далее в эфире. Насладимся композициями Муслима Магомаева, Ани Лорак и группы «Чай вдвоем» на радиодаче. Всем отличного настроения.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: А синими вечерами лучше всего, конечно, любоваться на природе. И Карелия в этом плане занимает первое место по красоте своей. На втором месте Алтай. Поэтому, если есть возможность, почему бы не съездить, не полюбоваться. А вообще осенью я лично предпочитаю находиться дома и смотреть в окно. И слушать любимую музыку, в том числе радиодача. Совсем скоро в нашем эфире для вас хиты Ольги Бузовой и группы Любэ с Сергеем Безруковым. А после будет исполнена осенняя музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубах.

0: тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя, я с города Аши. Передаю привет Щеголевой Людмиле. Желаю крепкого здоровья. Заказываю песню Надежды Кадышевой. Спасибо, радио «Дача».

Принято считать, что легче всего дышится осенью, потому что после жаркого лета вот эти первые мгновения прохлады по утрам и вечерам пахнут какой-то свободой, действительно легче дышится. Легко и непринужденно проводим и этот сентябрьский вечер в компании «Радиодача». Насладимся нетленными хитами. Совсем скоро их для вас исполнят Андрей Державин, Таисия Повали и группа «Сливки». Всем хорошего настроения желаю.

На радио «Дача» песня, которая покорила весь мир, хит «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой. Кстати, на песню было снято 2 видеоклипа. И данную композицию планируют включать в этом году вместо школьных звонков. Вот так хит. Миллионы просмотров, миллиарды прослушиваний. И всегда с удовольствием наслаждаемся композицией в эфире «Радио «Дача». Далее будем слушать группу «Комбинацию», Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Александра Маршалла. Всем приятного вечера желаю.

0: Удача в этом году обязательно выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А слушать в ближайшие минуты на радио «Удача» будем Валерию Ирину Салтыкову, и заявку исполним в рубрике «Удачный момент», после чего я с вами попрощаюсь, оставлю в компании Сергея Черноусова. С ним будете переворачивать календарь и, собственно, отмечать день, когда горят костры рябин. Мы же встретимся завтра. С вами была Мария Федорова. Всем желаю доброй, приятной ночи.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На «Удачные песни»? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: «Удачные песни».
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Петр. Звоню из Ростовской области, город Цимлянск. Хочу пожелать Ореху Александру из города Константинов здоровья, удачи, успехов. И хочу заказать песню «Восток». Спасибо, радио «Дача».

У нас с вами сейчас уже давно ставшая традиция история, связанная с календарем, который мы благополучно перевернули, и вот в нем видим 3 сентября. Здесь, думаю, не стоит объяснять, о чем идет речь. Достаточно вспомнить прекрасный и трогательный хит Михаила Шуфутинского, чтобы сразу ответить на вопрос. Уверен, сегодня мы его еще не раз услышим, в том числе и в нашем эфире. А вот через короткую паузу нас ожидают не менее желанные песни Джес Доурена, группа «Гости из будущего», «Звери» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».

0: сердца.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: дорогой. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Каждой девушке приятно получать цветы в любое время года, особенно сейчас, в начале осени, когда вокруг еще много зелени, и погода пока что радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кому-то принципиально хочется выбирать более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. Ну, к счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений, поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро хиты Юрия Шатунова, группы «Веселые ребята», Игоря Суруханова и многие другие.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: да, несмотря на то, что с нами только сентябрь, первые дни осени, а не успеем оглянуться, как данный сезон пролетит и наступит зима. Можно, конечно, попытаться притормозить данное время, сделав осень более насыщенной для себя. Ну, не знаю, создать уютную атмосферу в доме, как вариант, подобрать подходящую музыку, организовать общение. В общем, важно использовать осень как время для новых открытий, душевных встреч. Вспомним, как прекрасно получается, например, фотографии на улице именно осенью. Есть, да, в них какая-то особенная магия. Поэтому не теряем время. Ну и в ближайшие полчаса мы слушаем хиты Светы, Стаса Михайлова, Надежды Кадышевой и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
3: Ай-яй-яй.

0: под санками вдвоем.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для тебя, любимая, хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радиодача, большое спасибо.

0: звучит Николай Басков на радио «Дача». Отличный пример того, что каждый из вас может посвящать любимые песни своим вторым половинам, а еще поздравлять с днями рождения, личными событиями и, что важно, услышать их могут в любой точке планеты. Наш сайт radiodacha.ru в этом поможет. Здесь же есть и дополнительные онлайн-каналы, об этом тоже стоит напомнить. Например, диск «Дача» или «Песня года» для тех, кому хочется еще больше отличной музыки. И мы с вами через короткую паузу насладимся хитами Кирилла Туриченко, «Алсу», группы «Иванушки Интернешнл» и многими другими.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Летом мы с вами часто выбирались на дачу, ездили за город, навещали друзей. И хотя сезон завершился, сегодня уже 3 сентября, а впереди нас ждет еще немало, думаю, теплых осенних дней, порой осенью, погода бывает даже приятнее, чем летом. Так что мы еще успеем поездить за город, встретиться с близкими, устроить пикник и насладиться свежим воздухом. Главное, не убирать далеко пледы и хорошее настроение. В разгар рабочей недели, да, вот мысли только об отдыхе. Ну и всем нам для хорошего настроения уже скоро хиты Юрия Антонова, группы Бис, Влада Сташевского и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Если человек твой, то он никуда не денется. Фразу мы знаем, которая часто воспринимается как что-то оптимистичное, но вот ее реализация зависит все же от множества факторов, и она не должна становиться оправданием для бездействия. Для крепких отношений важно взаимное уважение, готовность к диалогу и работе над собой. Поэтому слова — это прекрасно, но куда важнее действие. И в нашей истории ситуация схожа. Если хотите передать привет кому-то из близких, звоните к нам в студию. В финале часа рубрика «Удачный момент». А вот через короткую паузу для вас хиты группы «Нана», «Славы», «Жасмин», «Марины Хлебниковой» и многие другие.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Редакция. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню с города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию Куме, Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Читать по глазам может каждый. Например, расширенные зрачки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие — о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по глазам — достаточно условное занятие, куда надежнее разговоры и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Александра Добронравова, Андрея Губина, Татьяны Булановой и многие другие. Желаем всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чего хотят мужчины?

0: компании таких прекрасных песен мы проводим эту ночь. С нами уже четверг, 3 сентября. И в данном месяце, напомню, нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Кайметова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Лицей», Юрий Михальчик и многие другие.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400013. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два

0: Пожалуй, один из главных хитов этого сезона, имея в виду осени, от группы «Лицей» на радиодаче можно не только слушать, но и посвящать своим близким вместе с вашими пожеланиями. Для этого воспользуйтесь рубрикой «Удачный момент». И не забываем также про именинников. Уж им, думаю, будет точно приятно услышать свой адрес, теплые слова. Поэтому звоните с любым приятным поводом, даже сейчас этой ночью. Мы также не спим, вот уже скоро будем слушать хиты Стаса Михайлова, Нюши, Олега Газманова и других любимых артистов радиодача.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Татьяна. Я хотела бы передать песню Светланы Лазаревой «Возвращайся домой». Для Юдина Сергея Алексеевича, город Ноябрьск. Сереж, я тебя жду, люблю. Спасибо, радио «Дача».